0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 23-25, в Бресте и Гродно 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 22, дождь, возможно, гроза, так что не забудьте зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Детская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры, фрисби-натор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас.

0: А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бай. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бм.бай. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум. Зарядная станция.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнисон.

Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко провел накануне кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстройархитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов в Беларуси, в Таджикистане и Мозамбике. А еще согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Часть проспекта Победителей перекроют в центре Минска в воскресенье. В этот день в белорусской столице пройдет международный минский триатлон. С 6:45 утра до 12:45 нельзя будет проехать по отчетной стороне проспекта Победителей от Ратомской до проспекта Машерова. До 14:45 по отчетной стороне проспекта от Парковой до Ратомской. А также с 8:10 утра до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана, пишет СБ «Беларусь сегодня». Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 1 миллиард долларов за антиконкурентные методы ведения бизнеса. Об этом сообщает Белта. Заявляется, что компания использовала свое положение крупнейшей в мире поисковой системы для несправедливого продвижения собственных услуг,

0: Свои услуги Google показывала в верхней части поисковых запросов, в то время как конкурирующие услуги были сдвинуты вниз. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставки от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска дочь Бекхэма в Харпер запускает бренд косметики для поколения зумеров и альфа. В линейку войдут средства для очищения кожи, кремы и уходовые средства. В названии бренда девушка решила обойтись без упоминания звездной фамилии. Он будет называться Harla by Harper. Продажи должны стартовать в будущем году. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком плюс. В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22, облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: За хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Но то, что я всегда считал каким-то таким шутовским отношением к собачникам и их собакам, это что, ну, обычно говорят, ну, смотри, какой владелец, такая собака.
2: И наоборот,
1: похожи друг на друга, да? Я всегда думал, что это какая-то такая шутка, а оказывается, есть взаимосвязь.
2: Это вообще научный факт, научно доказанный.
1: Даже научный факт, ничего
2: ну,
1: себе.
2: Давай три пункта буквально. Первое, это на самом деле выбор своего типажа. Вот ты не поверишь, но люди склонны интуитивно даже выбирать животных, которые на них похожи. Но если у тебя там длинные волосы, то тебе вот длинношерстные собаки могут нравиться. Да, если ты такой сам сбитенький, такой небольшой, такой спортивный, то и собачки тебе будут нравиться похожие. Навряд ли ты возьмешь себе какую-то там грациозную, высокую, длинноногую собаку. В общем, это интуитивно
1: то
2: происходит.
1: То есть не так, как женщина.
2: Мы даже это не замечаем.
1: Ну, понятно.
2: Вот так работает наш мозг. Затем, что происходит дальше? А дальше пункт номер два – это зеркальное поведение. Вообще, домашние животные, они отличные эмпаты. Собаки, кошки, они подстраиваются под наш ритм. Вот смотри, если ты спокойный, то и питомец будет вести себя, ну, более-менее спокойно. А если ты такой тревожник, там, нервничаешь все время, дерганный такой весь, то и питомец у тебя, скорее всего, тоже будет такой пугливый, такой дерганный, такой нервненький все время.
1: Вот, Лето, скажи мне, пожалуйста, вот я спокойный человек, по-твоему?
2: Ну, слушай, не знаю, на работе ты еще ни разу не буянил.
1: Ну, видишь. Нет, ну, я, в принципе, относительно спокойный человек, но я обращаюсь сейчас даже не к ученым, которые вот этим параллели провели, а скорее даже напрямую к моему французскому бульдогу. Пожалуйста, прояви эмпатию. Стань спокойным, как твой хозяин.
2: Слушай, а у тебя собака слушает, да?
1: Да, она
2: включает.
1: По утрам, да.
2: Ладно, а третий – это общий образ жизни. Ну смотри, режим сна, режим бодрствования, совместные прогулки, как вы гуляете, да? Вы просто тихонько, вяленько плететесь по парку, да? Или это какие-то активные прогулки, может,
1: ну,
2: там
1: ты знаешь,
2: ездить, и собака тоже.
1: С каждым годом все более вяленько плетемся.
2: Ну, так ты старейший питомец тоже взрослеет, все логично.
1: Значит, спасибо, хорошая, интересная информация.
3: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
0: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное, «Гуд», 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
4: Юнистар.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: Все материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 7.28. Сейчас новости коротко. Кадровое назначение в структуре Комитета государственной безопасности произвел накануне Александр Лукашенко. Кроме того, он сказал, что будет усилена роль государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря. Дроны с громкоговорителями следят за водоемами, где запрещено купаться. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». Они напоминают отдыхающим, что купание в необорудованных местах опасно для жизни. Веб-портал о туризме на заповедных территориях запустят в Беларуси. По адресу ecoturism.by разместят интерактивную карту с подробным описанием локации, сообщает Белта. Стало известно, в какой стране туристов больше, чем самих жителей. Рейтинг составила Всемирная туристическая организация ООН. Первое место заняла Андорра. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей.

0: инеями не исключают дождь с грозой. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Немножечко о свиданиях для этого решила поговорить.
2: Они сэкономят и время, и деньги, а удовольствие сколько будет? Итак, пункт номер один. Проведите друг другу...
1: Нет, стоп, подожди. Что? Неправильно. Что значит, они сэкономят? Нормальное свидание не сэкономит тебе ни времени, ни денег, потому что ты потратишься, вот, потому что проведешь весь вечер, ночь и утро вместе. Поэтому какое здесь... Ты уникальные свидания какие-то обещал, которые помогут нам... сэкономить это самое время и деньги. Вот я их хочу услышать. Давай.
2: Ну, послушай, ну вот вы когда-нибудь со своей второй половинкой проводили друг другу какой-нибудь мастер-класс?
1: Мастер-класс?
2: Ну, например, да, вот ты умеешь классно что-то делать, например.
1: Смотри, лампочку могу так.
2: Да. И ты, ну, только ты лучше вкручивай.
1: И вместе едем в травмопункт.
2: Ну, понимаешь, ну вот умеешь ты какой-то фокус, например, показывать или классно рисуешь что-то.
1: Василий Юрьевич, товарищ мой, это чистая абсолютная правда. Он почему-то решил на свидании покорить девушку тем, что, ну, вот он решил, что он может как Человек-паук.
3: Так, вот. И что он может как
1: Человек-паук? И с разбега он прыгнул в... Когда они попрощались, он подумал, что будет круто, если он прыгнет в переход подземный через горстик. Вот, и он мне говорит, пока. И говорит, я представлял, что я приземлюсь вот так вот красиво с одной правой ножкой в сторону, ручкой коснусь земли, и дальше уйду красиво в переход. Да. На деле все оказалось.
2: Ты посещал его потом?
1: По-другому, да.
3: Кстати, наведывались. О мастер-классах это очень рабочая штука, потому что у нас с моим мужем вообще, в принципе, так отношения и завязались. Он меня пригласил на окрашивание, он у меня мастер по волосам, получается, провел мастер-класс. Да так его провел, что захомутал меня по полной.
1: Так его провел, что Вики стыдный салон был выходить, говорит, ну теперь моя.
2: Все,
1: с такой прической ты больше никого не надо.
2: Ладно, еще один, хотите бюджетный вариант классного свидания? Постройте домик из пледов и одеял. Помните, как в детстве делали? А почему бы сейчас не составить стулья, накинуть сверху одеяло?
1: Дорогой, когда у нас появится квартира в центре?
3: Да прям сейчас, я тебе дом построю.
1: Вот, пожалуйста.
2: Попкорн, киношка, вот тебе. Ладно, да, вот третье вам точно понравится. Это Bird...
1: Так мне и первые два понравились.
2: Подожди, Bird Watching. Bird Watching — это когда вы смотрите...
1: За птичками.
2: Да, на птичек. Я расскажу. У меня знакомые купили такую кормушку, которая крепится к окну на присосочках. И они туда что-то там положили птичкам, и вот теперь они просто залипают, сидя у окошка, потому что каждая птичка прилетает, кто-то семечку забрал.
1: Слушай,
2: там...
1: у меня, возвращаясь вновь к Василию Юрьевичу, после того, как оправился с этим переходом, то есть, ну, нормально все восстановился, вот он бинокль себе приобрел, так. И тоже там же кормушки на соседних окнах. И он, люди думают, что он в окно за ними смотрит, он на самом деле за птичками наблюдает,
2: за птичками.
1: Что они в кормушке делают,
2: ну,
1: по ночам.
2: Конечно!
1: Поэтому шторы задергивайте, друзья мои, плотно-плотно. А то, эти, как называется?
2: А то бёрдвотчинг.
1: Бёрдвотчингом буду, да, заниматься. Зарядная станция.
4: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
5: Вы слушаете.
6: Вы слушаете.
5: Радио «Юнистар».

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему по

0: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Mobilnet.by или по телефону 120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай, телефон 599-69-69.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну, те, кто уже играл в стоп-спойлер, они знают, что я здесь описываю кино. Вы меня останавливаете, как только понимаете, что за фильм, прислав название нам в Телеграм. В принципе, все так же и осталось. По сути дела, как и было раньше. Что же нового, спросите вы? Да, все дело в том, что теперь время, за которое вы должны успеть отгадать фильм, сократилось до 1 минуты. Но мы решили добавить динамики. Все-таки это утреннее шоу. Все-таки сейчас все спешат, все торопятся. Поэтому, чтобы еще больше ваш интерес и азарт подогреть, мы сократили вот это время до минуты. За минуту успеваете отгадать. Все, классно, подарок ваш.
2: Куда отправляйте ответы, как только догадаетесь, что за фильм, описывает Сафронов, 29-610-9950.
1: Поехали! Темный кадр, мы слышим тяжелое дыхание. Камера постепенно проясняется, и мы видим окровавленное лицо женщины. Она вся в крови, избита, у нее раны на щеках, она тяжело дышит, она боится, мы видим...
2: Стоп, спойлер!
1: Все, видишь, я же говорил, что сегодня справится очень быстро. Крупным планом окровавленное лицо девушки в начале фильма. Ну, такое знаковое начало. Ну, давай... Все-таки я надеюсь, что успели и неправильные прилететь варианты.
2: Мир юрского периода, от заката до рассвета, Пила, Лара Крофт.
1: Пила — это просто по отношению к девушке, я думаю.
2: Чудело.
1: В смысле, нет, в смысле того, что, ну, видимо, мужа пилила. Вот, а фильм назывался «Дружба».
2: Нет, давай теперь по-честному.
1: Название фильма, который я сегодня описывал, это 4-й фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». Невероятно экшен, сделан в таком азиатском стиле с очень эффектными экшн-сценами и драками. С Умой Турман и другими примечательными актерами в главных ролях. Кто был первым с названием фильма «Убить Билла»?
2: Ирина сегодня становится нашим победителем.

Ответная станция «В отпуске». Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.

0: Шоу «Кондитерская фабрика. Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Зарядная станция.
3: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
4: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
5: Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
7: Голоден как волк? Коробочки Wok. Заказывай на сайте Sushi House by. Доставка круглосуточно.
8: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
9: Это была реклама.
11: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31

0: Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. В Минске завтра отметят День пожарной службы. Праздник состоится в парке Горького с 11.35 до 15.00. Гостей ждут концерт, парад различной техники по свистлочи и выступление авиации МЧС. Можно будет также посмотреть на раритетную и современную пожарную технику, одежду и снаряжение. А детям будут интересны интерактивные обучающие площадки, пишет Белта. Европа нагревается. Температура в регионе повышается примерно в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру, пишет Белта. Экстремальная жара угрожает жизням людей. Перегретые палаты, перегруженный персонал и выходящие из строя системы охлаждения недопустимы в условиях европейского лета 21 века, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Там заявили, что европейские страны должны готовить клиники к периодам экстремальной жары так же серьезно, как и к пандемиям. Тем временем в туристическом районе Франции Кап-Ферре, который находится на Лазурном берегу, бушует сильный пожар. Эвакуированы кемпинги и жилой район. Более чем 12 тысячам человек пришлось покинуть свои дома, сообщает Белта. Пожар также и на юге Франции, в департаменте Вар. Ситуация напряженная из-за сильного ветра. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска о спорте. Белорусские команды провели стартовые игры 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Чемпион Беларуси МЛ Витебск в Венгрии победил черногорский Сутьеска со счетом 3-0. Борисовский Батэ в Азербайджане сыграл в ничью со швейцарским Сионом 1-1. Напомню, ранее в Баку минская «Динамо» одержала волевую победу над азербайджанским «Нефчи» с результатом 4-2. Ответные поединки 2-го круга квалификации турнира состоятся 30 июля. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22. Облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: За хитом. Весь день.

0: Специалисты сказали, что больше всего вас, девчонок, старит стресс.
1: Стресс?
0: Да. И для того, чтобы, ну, перестать стареть, оставаться вечно молодыми, вас нужно просто избавить от стресса. Но здесь встает один огромный большой-большой вопрос, на который вы мне сейчас должны дать ответ. Что нужно нам делать такого, чтобы вас от этого стресса избавить? Вот поделитесь, мы будем применять.
1: Итак, пункт номер один. Нужно убрать из продажи все весы. Все весы, потому что еще ни одна женщина не сходила с весов спокойно. Это самый большой источник стресса. Еще предлагаю брать...
0: Что, на комаровке сложно будет покупать.
1: Неважно, эти тоже. Ну ладно, давайте.
0: Не, ну вдруг ты там влезешь. Дома нет, дайте-ка я на ваши. Вы хотите картошки? Нет, я хочу, потому что дома муж спрятал.
1: Слушай, что еще убираем? Убираем все зеркала в примерочных, особенно те, что с подсветкой снизу. Ты когда-нибудь видел, как женщина выглядит в этих зеркалах?
2: Там кратеры, как на Луне на ногах.
0: Слушай, это просто их вешают, берут по полцены в комнате кривых зеркал, поэтому вы не переживайте. Вы смотритесь по-другому.
1: Спасибо.
2: Так, чтобы убрать стресс, я считаю. Вот смотрите, я сейчас учусь на вождение. И, в общем, я считаю, что все нужно парковочные места сделать 10 на 10 метров. Потому что, когда я паркуюсь, у меня испарина на лбу выступает.
0: Ты учишься, прости, на вождение вот на этих ЗИЛах больших? Зачем тебе так?
1: Это же неважно. Даже если маленькая машинка, место должно быть большое парковочное.
0: Вот, знаешь, сейчас, если ваши советы как-то вот пытаются избавить вас от стресса, да, то вот, услышав информацию о том, что Вика учится на вождение, я напрягся.
2: Я выхожу на дороге.
1: Я предлагаю что? Вот чтобы никто не напрягался, а женщины меньше стрессовали, нужно блокировать аккаунты с красивыми девчонками. Ну вот, например, я хочу, чтобы у меня в Инстаграме были только накачанные парни и котики. Все, никаких вот этих.
0: Слушай, зачем блокировать?
2: Что?
0: Давай лучше доведем их до стресса.
3: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров. Ганна охлажденная. 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро». 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.дел» и по телефону 29 144 70 00.
3: Радио «Юнистар».

0: распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Руководство и коллектив ОАО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ОАО «Минск Кристалл».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Диавен.
7: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусь.

0: для детей старше 16 лет.
1: У нас рубрика «Я никогда не», и мы сегодня что спрашивали?
2: Прибивались ли к вам животные на улице? Вот что мы спрашивали, у нас такого никогда не происходило.
3: У Стаса была история 3 года назад зимой, температура была порядка минус 15, дом строили, заехали посмотреть работу строителей, и возле входа услышали шебуршание. Казалось, под досками сидит маленький щенок. После звонка жене это чудо было у нас уже в квартире через 30 минут, а теперь живет с нами в нашем новом доме.
1: Прекрасно.
3: Есть еще одна классная история от Ирины. У меня как раз такая история пишет Ирина. 3 января утром к нам в деревню пришел кот. Пришел и решил, что будет жить у нас. Да. Оказался огромный рыжий мейн-кун. Мы нашли старых хозяев, а те сказали, что кот-то нам вообще-то не нужен. Так у нас появилось 9 килограмм рыжего, слюнявого, урчащего счастья. Безумно рада этому, пишет Марина.
1: Ну, спасибо большое за ваши истории.
3: Класс.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Это «Юнистар».
0: «Юнистар».

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети «Белтелеком». Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
1: Реклама.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка,

0: 375-29-332-44-44.
1: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
0: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Видеобил.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
5: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж.

0: В воскресенье, в этот день, в белорусской столице пройдет международный Минский триатлон. Узнать, какие улицы будут перекрыты, можно в сети. В Беларуси очередной всплеск активности клещей. Он связан с появлением молодых особей, размер которых менее 1 миллиметра. Их практически невозможно увидеть, пишет Белта. На Землю обрушилась очередная магнитная буря, уже вторая за месяц. Правда, к разряду рекордных ее не отнесешь. Но некоторые люди все равно могут плохо себя чувствовать, сообщает Белта. Магнитная буря должна закончиться сегодня вечером. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. Белпромимпекс. Ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22. Облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ученые провели любопытные исследования и выяснили, что, оказывается, люди с плохим качеством сна, то есть те, которые не досыпают, чувствуют себя гораздо более старше, чем те, которые спят прекрасно и хорошо. То есть недосып, некачественный сон нас с вами старит.
2: Да, вот в чем дело. Всему вину недосып. На самом деле я молодая, красивая. Мне 16. Просто я, чуть-чуть.
1: Плохо спишь по ночам.
2: Чуть-чуть рано просыпаюсь, поздно засыпаю. Вот такая история.
1: А я вот думаю, ты знаешь, вот когда в детский сад дети ходят, многие же не любят вот этот дневной сон после обеда. И стараются там что-то перешептываться, знаешь, как-то воспитателя обмануть, чтобы не спать.
2: Мы любовные записки
1: отправляли. Баловаться. Во, видишь, вот.

0: мужчиной.
1: Когда отец пришел,
0: когда отец пришел и забрал отца.
1: Судного батя домой.
0: Да. Вот. Или вот это, знаешь, история, когда... Ну вот часто, наверное, все сталкивались с такой ситуацией, когда ты там в Телеграм получаешь сообщение от человека, смотришь на аватарку, да, думаешь, ну красив, хорош, красавица какая, смотришь вот все фотографии на аватарке, ну прекрасно. Потом в жизни вас судьба сводит.
1: И ты думаешь, понимаешь,
0: и ты смотришь из-за плеча, и ты, не, из-за плеча выглядываешь, думаешь, может, еще кто-то придет. Вот, может, это не тот человек, который... Да, а сейчас я понимаю, что просто человек вот там был выспавшийся, когда фотку делал, а сейчас, не доспал немного, лет так 20 не доспал.
1: Я знаю, что думаю, вот у меня в подъезде живет дед, он такой интересный, на велосипеде ездит, мне кажется, у него даже мотоцикл есть, я однажды видела, как он его там начищает. Может быть, это и не дед вовсе?
0: Да, он просто любит песню вот эту «Moscow Never Sleeps».
1: Низкая

0: Партнер шоу «Кондиционеры MDV».
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Большой затор на МКАД от Долгиновского тракта и до Зеленого Луга. Там случилось ДТП, а также на внешнем кольце практически от Уручья до Цнянки. Придется постоять на Партизанском проспекте от Селицкого до МКАД.

0: Зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от

0: лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Сеть магазинов «Соседи» представляет.

0: выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем.бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем.бай».
3: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Смектосорб.
7: Селезенкин?
8: Есть.
7: Печенкин?
9: Есть.
7: Кишечник? Где кишечник?
8: Расстроился. Снова диарея.
1: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: ведущий в команде.
1: Реклама.
0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66. 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билл. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84. Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок.
4: В смысле?
5: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия.

0: ужин передает УНТ. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска. В каких странах больше всего людей-нарциссов? Выяснили ученые одного из американских университетов. Для этого они опросили почти 50 тысяч человек от Эквадора до Австралии. В итоге, почти в каждой культуре молодые люди более нарциссичны, чем пожилые, особенно мужчины. Первое место в рейтинге заняла Германия. На второй строчке Ирак, за ним жители Китая, Непала и Южной Кореи. На противоположном конце списка – Сербия. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22, облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: За хитом. Весь день.

0: вращаюсь по-другому, по-иному, ага. если дословно переводим. И вот пример употребления у меня какой. Знаете, давай. Я подумала, что многие из нас ведь отроверты по выходным. Вот, потому что сначала мы так наобщаемся в пятницу и субботу, что потом в воскресенье вообще из-под одеяла вылазить не хотим. Вот мы и отроверты.
1: А я тебе говорил, не смешивай общение с подругами. Зарядная
2: станция. Зарядная станция. Рубрику представляет...

сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках!

0: связь. Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопаст.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
4: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
4: Информация носит рекламный характер.

0: для детей старше 16 лет.
1: Начинается у нас игра «Главная буква». Давайте знакомиться с участником.
2: Светлана сегодня с нами сыграет. Светлана – менеджер. Доброе утро, Светлана. Свет.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Светлана, уснули немножечко или что?
3: Не знаю, не было никакого звука.
1: Не было никакого звука. Ну, мы такие, знаете, ведущие.

0: женщин нас иногда не замечают.
1: Вам ваша работа нравится?
2: Да, мне очень нравится общение с людьми, и именно действительно многому чему узнала, что в строительстве я много чего умею уже. Квартирку любую приведу в порядок.
1: Серьезно? Ничего себе, менеджер, который может и прорабом случить.
0: Нет, так это хобби, увлечение, домушничество называется.
2: Это хобби, увлечение, конечно.
0: Ладно, давайте вот что. Сейчас у нас с вами будет собеседование. Представьте себе, что вы решили просто поменять компанию и как будто бы вот пришли в
1: новую фирму,
0: в новую фирму, ну, на ту же самую вот должность. Ну, вам тут, допустим, денег в два раза больше предлагают. И, естественно, вам будут задавать вопросы по вашей предыдущей работе, по тому, что вы вообще хотите, какие у вас амбиции. Я буду вас собеседовать. Но сложность собеседования вашего будет заключаться в том, что вы можете отвечать на все вопросы только словами на выпавшую букву. Сейчас посмотрим, какая буква вам достанется.
1: Так, главная буква сегодня...
0: О, буква «Д». Дмитрий.
3: Диван.
0: Да.
1: Ну что, Свет, готовы? Минутку продержаться всего надо. Стартуем?
2: Поехали.
0: Давайте, поехали. Светлана, хочется вот узнать все-таки функционал ваш на предыдущей работе. Давайте так, три позиции, вот, которые вы исполняли во время работы, что вы делали?
2: Дефицит. Дренаж.
0: Серьезно.
2: Должность.
0: Должность, ну должность, понятно. А в бухгалтерии не переживали, что из-за вас дефицит на работе?
2: Да.
0: Переживали, понятно. Слушайте, а дренаж это что, вот для чего это вы использовали, зачем?
2: Деревьев.
0: Для деревьев, дренаж для деревьев. Слушай, никогда не видел для деревьев дренаж, но мы с удовольствием посмотрим на это. Скажите, на что вы рассчитываете в нашей компании?
2: Деньги.
0: Ну, может быть, вас что-то кроме материальной стороны интересует?
2: Добро.
0: Ну, я не знаю, как насчет денег, но на добро можете рассчитывать.
1: У нас этого добра. Свет, спасибо большое. Классная игра получилась. Вы умничка большая.

0: Ярко представляє Центр прихожості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио Юністар.
5: Юніста
4: хіт за хітом.

0: Здесь рождается наша драже Джойца. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
1: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
4: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
14: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
13: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
12: Это была реклама.
15: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко накануне назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства. Изменились и послы Беларуси в Таджикистане и Мозамбике, а еще некоторые руководители местных исполнительных и распорядительных органов. В Минске завтра отметят День пожарной службы. Праздник состоится в парке Горького с 11.35 до 15.00. Гостей ждут концерт, парад различной техники по свислочи и выступление авиации МЧС. Какие места в Минской подземке самые опасные, рассказали в прокуратуре. Больше всего происшествий с начала года произошло на эскалаторах, в переходах, вестибюлях и на платформах. США близки к нанесению массированного удара по Ирану. Для этого все готово, заявил Дональд Трамп, передает ОНТ. Такими были новости. Через несколько секунд о погоде.
16: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
17: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
15: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди, осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22, облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. Меня зовут Александр Романов, шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
18: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Друзья, как избавиться от стресса перед экзаменами? Поделились ученые. Мы об этом сейчас вам расскажем. 8 часов и 9 минут. Зарядная станция только полезной информацией с вами делится. Ну давай, рассказывай.
2: Слушай, ну китайские ученые в конце учебного года решили какой-то способ найти такой эффективной борьбы с тревогой. И нашли, так, и нашли. Так. Они там и делили студентов на группы, еще что-то. В общем, аэробные нагрузки. Полчаса бега.
1: На беговой
2: или,
1: дорожке.
2: Да, или все, быстрой ходьбы.
1: Вот прекрасно, прекрасно. Это же замечательно. Ну, ладно, ну, понятное дело, там школьники перед экзаменами, там студенты перед сессией волнуются, да, перед экзаменами. Но есть же куча-куча мест, где ты испытываешь огромный стресс, и тебе нужно эту нагрузку, ну, стресс-то сбросить. Ну, приходишь ты к стоматологу, он тебе говорит, погодите, вот прежде чем сюда в стул, вот в углу беговая дорожечка, полчасика, да, полчасика побегайте, пожалуйста. И ты бежишь, зачем? Да у нас анестезия закончилась, но вы не переживайте, бегайте, бегайте.
2: Вот, теперь доврачебный кабинет, понятно, чем должен быть оснащен? Не весы и палочка роста, а беговая дорожка. Палочка роста? Я не забыла, как эта штука называется. Ну, ты становишься к ней.
1: Палочка роста.
2: А как это называется, ты знаешь?
1: Самое удивительное, что летом до 12 лет сына кормила палочкой роста.
2: Нет, а там уже все, должна быть беговая дорожка, конечно, в доврачебном. Конечно. А потом дальше, а на собеседовании как? Угу. Ну, точно так же, опять-таки, там приходишь. Очень круто, когда в бизнес-центре есть еще и тренажерный зал, ага, в этом же здании, да? Потому что ты понимаешь, сначала полчаса нормально так пробежаться, да, а потом уже идти...
1: Я... Думаю, когда начали... Вот знаешь, бывает такое в тренажерных залах. Вот девчонка какая-нибудь красивая, она по дорожке бежит, ну, да? А к ней подходит такой, ну, абсолютно не вспотевший, не обремененный нагрузками физическими в тренажерном зале, такой мужчина-полноватенький с животиком. Явно он не... Ну, он не тренируется, вот так вот руку он кладет на эту беговую дорожку и что-то там начинает этой девушке рассказывать. Mm-hmm. Ну, что ты думаешь, знакомиться подходит?
2: Думаю, да.
1: Нет, собеседование на работу проводит. Она будущая его секретарша.
2: А, другой разговор.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок. Правила вкуса. 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное. Гуд. 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».
4: Юнистар. Редактор

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Придется немного постоять на Долгобродской, от Уральской до Ботанической, а также на МКАД от Логойского тракта до Мирошниченко.

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему после еды мы хуже слышим.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
0: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.
4: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017 329 21 29.
5: Сеть магазинов «Соседей» представляет. Черная купилка. С 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть. Всего 12,99 за килограмм. Черешня. Всего 12,99 за килограмм.
6: Соседи. Всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Лето в разгаре выгоды. В 5-м элементе только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Фишка с первого дня. Звоните 7862. Грин. Вместе мы сможем больше.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Это была реклама.
0: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на beldealertalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 10.03. С новостями Александр Романов. В Беларуси очередной всплеск активности клещей. Он связан с появлением молодых особей, размер которых менее 1 миллиметра. Их практически невозможно увидеть, пишет Белта. В Минздраве напоминают, если клещ присосался, его нужно правильно удалить. Для этого можно использовать стерильный пинцет или клещеверт. Его можно купить в аптеке. После обязательно в клинику. Результаты биопсии в Беларуси скоро можно будет узнать за 2-3 дня, пишет медицинский вестник. Медики из Бреста создали ИИ-помощника, который быстро анализирует образцы ткани людей и готовит заключение. Разработчики отмечают, что окончательный диагноз всегда остается за врачом. ИИ-помощника уже тестируют, если все будет хорошо, его смогут использовать клиники по всей стране. Египет на следующей неделе введет цифровые визы, пока система заработает только в аэропорту Каира. Получить визу можно будет в специальных автоматах, на сайте или в приложении. Цена около 90 белорусских рублей. Для поездки в Шарм-эль-Шейх сроком на 15 дней виза не нужна. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска белорусские команды провели стартовые игры второго раунда квалификации Лиги конференций. Чемпион Беларуси МЛ Витебск в Венгрии победил черногорский Сутьеской со счетом 3-0. Борисовский Батэ в Азербайджане сыграл в ничью со швейцарским Сионом 1-1. Напомню, ранее в Баку минская «Динамо» одержала волевую победу над азербайджанским «Нефчим» с результатом 4-2. Ответные поединки второго круга квалификации турнира состоятся 30 июля. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадки не ожидаются, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов. В Минске сегодня плюс 20-22. Облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: За хитом. Весь день.

0: неделя очень влияет на риск ожирения. О. Поэтому, говорят диетологи, ну, хотя бы четырехдневная. Ну, хотя бы четырехдневная.
1: Как мне нравится эта новость! Ты понимаешь, это пять дней, пять рабочих дней влияют, то есть пагубно влияют на то, что мы можем набирать килограммы лишние. Это же, ну, получается, что теперь не в чипсах, причина не в перед телевизором. Не в конфетах в круглый день вместе с кофеечком. Не в кусочках круассанов, которые ты доедаешь за посетителями в Тиери.
0: Сафронов, откуда эта информация? Это все потому, что мы с понедельника по пятницу ходим на работу. Правда.
1: Вот из-за чего лишний килограмм. Вот причина-то, ё-моё. Я тебе скажу, что оно же и с учебой так в школе. Понимаешь? Как? Ну как? Ну вот смотри, была бы, я не знаю, в школе трехдневная вот учебная неделя.
0: Ничего.
1: Ну и что, так с меньшим риском можно попасться на глаза учителю во время прогулы контрольной. А так ты как бы четыре дня вроде продержался, а на пятый Елена Федоровна тебя все равно за ухо в кабинет затянул, сказал, пиши контрольную.
0: Слушай, ну и за три дня меньше двоек получишь, чем за пять, тоже логично. Тоже, да?
1: Вот, кстати, в чем тебе не отнимать, так это в логике.
0: Так у меня сын есть, я понимаю, о чем говорю. Слушай, а с другой стороны, знаешь, вот я тебе как девочка скажу, да, которая с понедельника по пятницу готовит завтрак, обед, ужин. Завтрак, обед, ужин. И это каждый божий день. Все пять дней в неделю. Понимаешь, я подумала, слушай, а вот эта пятидневка меня тоже очень напрягает. Можно я в понедельник, значит, приготовлю завтрак, обед, ужин? А все. А дальше пусть они как-нибудь там сами выкручиваются, выживают, понимаешь? Мне вот одного денечка бы вот это вот хватило бы.
1: Вот знаешь ли это, что опасно? Мы сейчас вот с тобой тут так обрадовались, что пятидневка плохо, а там четыре или меньше дней это хорошо. А сейчас кто-нибудь послушает, пройдет новое исследование и скажет, так шестидневка идеально.
0: Нет, вообще ни слова об этом не было.
2: Партнер шоу «Кондиционер».

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему после еды мы хуже слышим.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки по достижению минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Бирюзе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029 177 0051.
6: Остался

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Ами. Акция «Скидочная пора».

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 30.

0: дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай. Скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по

0: 7-395-7-395.
1: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. На какие товары белорусы чаще всего берут льготный потребительский кредит, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В этом году это окна, двери, керамическая плитка, газовые и электрические плиты, а также различные изделия из дерева. Стали чаще брать кредиты на товары из натурального меха, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Какие места в Минской подземке самые опасные, рассказали в прокуратуре. Больше всего происшествий с начала года произошло на эскалаторах, переходах, вестибюлях и на платформах. За последние полгода люди 7 раз падали на пути. 3 из-за плохого самочувствия и 4 из-за неосторожности. На Старовилинском тракте в Минске до 30 октября изменилась схема движения транспорта. Ограничили движение авто от пересечения с Долгиновским трактом и переулком Червякова. Односторонним стало движение от Нововилинской до Слуцкой. Это связано со строительством жилого района. К новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска. Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 миллиард долларов за антиконкурентные методы ведения бизнеса, об этом сообщает Белта. Компания несправедливо продвигала собственные услуги – покупки, путешествия, игры.

0: то время как конкурирующие услуги были сдвинуты вниз. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем практически по всей стране пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается, только в Витебске. Там синоптики обещают 22-24 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте 20-22 тепла. В Могилеве и Гомеле ожидается до 25 градусов, а в Минске сегодня плюс 20-22. Облачно с прояснениями, не исключают дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Уикенд свежих хитов. Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
1: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
2: Любителей атмосферных праздников я приглашаю в музей архитектуры и быта «Озерцо». Это в 5 километрах от МКАДа. В субботу там пройдет фестиваль «Белорусское лето» у стыли «Скансен». «Скансен» — это как раз и есть музей старинного быта под открытым небом. Днем обещают полное погружение в традиции, можно походить в настоящих лаптях, поиграть в лапту, послушать сказки у печи и освоить ремесла. В 4 часа пенные забавы для детей под народные мелодии в современной обработке. Организаторы советуют родителям взять сменную одежду и полотенце. Будет мокро, весело и очень фотогенично. А вечером караоке, танцы и концерт. А еще организаторы устроят символический обряд сжигания забот в специальном костре. Если душа просит чего-то камерного и тактильного, отправляемся в короткое путешествие в агрогородок Гудевичи Мостовского района. Там в субботу проходит Гудевицкий текстильный фест. Можно будет сесть за настоящий старинный ткацкий станок и под чутким руководством мастеров соткать полоску ткани или сплести народный пояс. Тот самый, что когда-то и одежду держал, и от дурного глаза оберегал. Нам покажут традиционный мостовский строй и повседневный, и праздничный, а еще обещают танцы, конкурсы и концерты. Словом, тот случай, когда уезжаешь не с магнитиком, а с собственноручно сделанной льняной красотой. И раз уж речь зашла об оберегах, в Минске в музее Якуба Колоса открыта очень уютная выставка.

0: религии, про то, во что верили наши прапрабабушки, как защищали дом, привлекали удачу и отгоняли тревоги с помощью простых вещей, трав, нитей и предметов быта. Без скучной теории, зато с душой. Идеально для неспешной прогулки вдвоем или в одиночку, когда хочется красоты и чуда. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему после еды мы хуже слышим.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке Visa Кашалот. Оформи карту Visa Кашалот.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120. Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки по достижению минимума. Подробности в оферте на сайте.
4: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Диавен.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боль.

0: пятницей. Наш с вами любимый день. Самый главный день недели, правда? Ну и по этому случаю мы на Unistar собрали для вас наши лучшие хиты. А еще и подарки. Через полчаса офис дня. В офисе дня разыграем вкусный набор от торговой марки «Мира». Ну а до офиса дня успеем послушать Jay-Z, Alicia Keys. От них Empire State of Mind. Ждем волшебную монокини и ее красивую музыку из прошлого. И пусть солнца будет много сегодня. Раньше остальных проект Рио Shine On. Здесь на Unistar через 5 минут, а прямо сейчас подробности грядущей прогулки, фотопрогулки с моим коллегой Валентином Середой.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону.

0: +7 375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Это была реклама.
7: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает за границей с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка в Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. По словам президента, такие командировки дают положительный эффект для экономики, так как на уровне глав государств достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. При этом Александр Лукашенко признался, что боится волокиты и чтобы эти командировки не проходили мимолетом и мимо цели, сообщает Белта. Появилась свежая статистика о средней зарплате белорусов. Данные за июнь опубликовал Белстат. Важный показатель растет уже несколько месяцев подряд. По сравнению с маем зарплата увеличилась на 100 рублей и достигла отметки в 3100. Территориально самый высокий средний заработок, как и раньше, отмечается в белорусской столице. Сумма превышает 4000 рублей. А самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В секторе информации и связь средняя сумма дошла до 6190 рублей. Автомобиль с военными опрокинулся сегодня на трассе Осиповичи-Барановичи. Погибло двое человек, 14 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По предварительным данным, водитель потерял управление при повороте на главной дороге, из-за чего машина опрокинулась. Минобороны проверяет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело, сообщает Белта.

0: доллар США 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска стало известно, какими будут новые банкноты евро. На сайте Европейского центрального банка появились варианты новых купюр. Всего предложено 10 дизайнов. Все они выполнены на одну из двух тем – европейская культура и реки и птицы. Варианты есть разные – горизонтальные и вертикальные банкноты с приглушенными и яркими цветами. Выбрать понравившиеся граждане ЕС могут до 21 сентября. А новый дизайн будет официально утвержден до конца этого года. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погоды бай, сегодня днем в Беларуси дожди и, возможно, гроза. И только в Витебске без осадков и +23. А в остальных городах дожди. В Гомеле и Могилеве сегодня +24. В Бресте, Гродно и Минске сегодня днем, возможно, гроза и сильные ливни +22.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Тем временем в Беларуси 12.04. Самое время слушать вашу любимую музыку. И прямо сейчас на Инистар Рио и Шайнон. Юнистар.

0: Верный Инистар. Дела в сторону. Танцуем. Дэнс. Ну так пятница же, правда? По случаю пятницы на Инистар наши главные хиты и давно любимые, хорошо знакомые. И музыкальные новинки, как вот этот хит Дэнс. Ну и приятные поводы. Друзья, радио Инистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, мой коллега, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Когда пройдет ближайшая фотопрогулка? В среду, 5 августа. Гулять будем по улице Комсомольская. Ну а чтобы стать нашим участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, к слову, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки пятницы, через пару минут здесь Empire State of Mind. Это Jay-Z и Alicia Keys.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.

0: Сейчас. Смептикомед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд из МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Смектосорб.
6: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
7: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое 82,5% 3,59 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
1: 12.34 уже давно пора играть, правда? От Юнистар и меня, Вадим Савинов, большой привет и особое спасибо тем, кто прислал нам заявки на игру «Офис дня». Мы не теряем заявки, все ждут своей очереди. Через сайт unistar.by заходите к нам и отправляйте заявочку на игру. Ну а сегодня в пятницу мы сыграем с замечательными компаниями и с потрясающими людьми. Давайте знакомиться. Итак, в одном углу офисного ринга уютно располагается Павел, первый заместитель директора компании Natrix. Павел, приветствую. Здравствуйте, добро пожаловать к нам.
2: Да, приветствую всех, добрый день.
1: Добрый день, вас очень классно слышно, и это здорово. Компания Natrix, если я правильно понимаю, производите оборудование для добычи полезных ископаемых. Я не соврал, все правильно сказал?
2: Да, нефтегазодобывающая отрасль.
1: Нефтедобывающая отрасль. Удачи вам сегодня в игре. Ну а как у вас в пятницу настроение? Работы много сегодня или уже как-то вся суета позади?
2: Ну, прекрасно, суета позади, я в отпуске.
1: Отлично! Но даже в отпуске вы не забываете о том, что свою продвинуть, правда? Вот так. Это здорово. Павел, как в отпуске? Хорошо?
2: А вы знаете, только вышел.
1: А вот
2: второй день.
1: Я понял. Ну что, со свежими силами давайте играть. Сыграете сегодня вы из компании Malfin Group. Это строительная компания. На правах бухгалтера Лариса представляет свою компанию. Лариса, приветствуем. Очень рады вас слышать. Спасибо за заявку. Здравствуйте, Лариса.
3: Да, добрый день.
1: Как у вас сегодня? 20-е числа. Сейчас, наверное, отчеты. Или уже все посчитали?
3: Все сданы.
1: Я слышу, даже коллеги поддерживают. Да, радостно так поддерживаешь. Да. Все сдано. Группа поддержки готова. Все отчеты сданы. Можно играть. Пятница, впереди выходные. Ну и классно. Вкусные подарки от торговой марки «Мира» сегодня у нас на кону. Ну что, давайте блеснем эрудицией. Интеллектом. Естественным интеллектом, да? Ваша задача, которая стоит перед вами, правильно отвечать на мои вопросы, отвечать на скорость, быстрее соперника. Ну и главное, дослушать мой вопрос до конца. И как только я замолчу, тогда отвечать, чтобы не было фальстарта. Я знаю, что это очень тяжело, когда особенно знаешь правильный ответ. Кто набирает 2 балла, тот побеждает. Все ли понятно с правилами, дорогие игроки?
3: Да.
2: Да, конечно.
1: Молодцы. Тогда удачной и легкой вам игры. Ну что ж, Natrix и Malfin Group. Пятница, 24 июля. 00. Играем в офис дня. Ну и давайте так. Первый вопрос у нас будет из категории «Музыка». Музыка. Скажите, пожалуйста, дорогие Павел и Лариса, как называется часть песни, которая повторяется несколько раз?
2: Припев.
1: По-моему, вы просто вот одновременно голос в голос сказали.
2: Нет, я был быстрее.
1: О, видите как? Ну, то есть, это совершенно естественно и нормально, что вы уверены, что вы, каждый сказал правильно, в эфире в итоге ваши голоса слились в один чудесный дуэт. Вот, ну, друзья, чтобы было честно, чтобы никому не было обидно. Во-первых, давайте с правильным ответом. Это припев, совершенно верно. Ну, или рефрен, как в теории музыки это называется. И здесь, давайте так, никому не дам бал, но считайте, что каждый получил как будто бы по такой рукопожатию и обнимашке, да? В общем, потому что в итоге единодушно, секунда в секунду, и ответили правильно. Это говорит о том, что у каждого из вас шикарные шансы на победу. Поэтому, чтобы было честно, идем дальше. Счет 0-0 пока сохраняем. И следующий вопрос — кино. Категория кино. Скажите, пожалуйста, какой актер сыграл главного героя в медиафраншизе про Рокки Бальбоа?
2: Сталлоне.
1: Так, Сильвестр Сталлоне. Я слышал, кроме Павла, еще один мужской голос. Паша, это ваша группа поддержки, да? Или Лариса?
2: Нет, я один.
1: Лариса, вашего мужчину мы услышали. А вы знаете как, что ваша группа поддержки может Павлу подсказать? Поэтому вы тихонько подсказывайте Ларисе. Так, ну что, значит, Павел говорит Сталлоне, и Лариса с компанией подтверждает, это Сильвестр Сталлоне. Конечно, ну о ком еще же мы подумаем, друзья. Верно, счет открыт, Natrix вырывается вперед, но это не финал. Поэтому молодцы, классно идем, друзья. Следующий вопрос для Ларисы, это шанс сравнять счет. Для Павла это шанс забить победный гол, поэтому пусть вам повезет. Итак, вопрос такой, ну, немножко туризм, путешествия, география. Итак, какое карликовое государство находится внутри Рима?
2: Ватикан.
1: Ватикан. И вновь наши игроки знают правильный ответ. Но только Павел был чуть-чуть быстрее. Ватикан, правильный ответ. И Natrix выхватывает второй балл. И партия.
0: Офис дня.
1: Лариса, Лариса, пока Павел ликует, и мы его обязательно поздравим. Лариса, вы не унывайте, мы сперва давайте вас поддержим. Потому что, во-первых, обаятельная игра, во-вторых, эрудит Лариса и компания группы поддержки Малфин Групп. Ну вы просто, вот командно вы шикарные, как всегда. Поэтому пусть сегодня Павел выхватил победу, но знайте, что вы бились от души, и мы ждем заявочку на матч-реванш. Договорились? Ларис, хорошо. Не унывайте, хорошо. Не скучайте. Спасибо большое за игру. Легкой пятницы и отличных выходных. Павел, ну теперь к вашему ура. Ну что, кто молодец? Павел молодец. Натрикс офис дня. Компания дня по версии Юнистар. Паш, вы знали ответ на все вопросы. В общем, да. Можем записывать вас в знатоки нашего клуба. И вам подарки. Это набор торговой марки Мира. Сюда входят чипсы белорусские, снеки, картофель хрустящий Злата и новинка кукурузные шарики футболы. Еще больше продукции и вкусов на сайте mirabel.by. Так, вы говорите, вы один сегодня, да, в офисе?
2: Да.
1: Подарки себе оставите или поделитесь с коллегами?
2: Я по этому случаю заеду в офис.
1: Вот это отличный план. Ну что, будем рады с вами еще поиграть, поэтому не теряйтесь, присылайте еще заявки. Ну а

0: Сегодня классного дня и отличных вам выходных, легкой работы и отличного лета. Спасибо за игру. Оставайтесь, Паш, на связи, мы за кадром обсудим все нюансы подарка. Ну, а мы завершаем офисные игры на этой неделе, после выходных продолжим. Ну и, конечно, всех работников сферы торговли мы поздравляем с наступающим профессиональным праздником. Это тоже важно. И присылайте заявки на игру через сайт unistar.by.
1: Офис дня на Юнистар.
2: Партнер программы «Чипсы мира».
1: Наш картофель, наша традиция, наш вкус. Чипсы белорусские от мира сделаны с любовью. Чипсы белорусские, потому что любим. Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
5: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская 8.
7: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шарик».

0: забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
1: Это был

0: Немного космически красивой радиоэлектроники от Эбона. Я думаю, эту пятницу точно не испортит. Hello, в 12.57. Как у вас идут дела? Какие планы на сегодня? Много дел, много работы. Пусть все будет легко, пусть ничего не остается в качестве хвоста на понедельник. Зачем нам с вами, правда? Чтобы мы с легкой душой отправлялись на выходные. Но если вы в отпуске или сегодня доделывайте дела, и потом у вас начинается отпуск. Но счастливые люди, классно вам отдохнуть. Солнце, лето, тепла всем абсолютно. И музыки хорошей в придачу побольше. От меня, Вадима Савина, привет. И Келли Кларксон вам также в придачу. Because of you от нее. Наша королева диско Зиверц исполнит Beverly Hills. Но не только Юля Зиверт потанцует нам с вами. Моранди, Angels. Здесь на Енистар через 5 минут и дальше хит за хитом.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему после еды мы хуже слышим.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Радио Юнистар.
4: Реклама. Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть. Всего 12,99 за килограмм. Черешня. Всего 12,99 за килограмм.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
6: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
8: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
9: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
10: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка.

0: Это была реклама.
1: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларусь. 13 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, сообщает Белта. Президент поручил активнее поддерживать перспективные экспортные проекты и обратил внимание, что Нацбанк недостаточно активно участвует в этой работе. Пособие на детей до 3 лет увеличится в Беларуси с 1 августа. Выплаты вырастут почти на 6% и будут действовать до 31 января следующего года, сообщает Минтруда. Новые размеры пособий составят на первого ребенка 1057 рублей. Это на 56 рублей больше, чем было раньше. На второго и последующих детей 1208 плюс 64 рубля. Пособие на ребенка-инвалида вырастет на 73 рубля и составит 1359 рублей. В Минтруда напомнили, что размеры пособий пересчитываются 2 раза в год. 1 февраля и 1 августа, сообщает Белта. Минздрав предупредил о скором нашествии клещей. Причина появления нового поколения, которое начинает охотиться в августе. Молодые особи размером меньше 1 миллиметра. Их практически невозможно увидеть. Но они ничуть не уступают взрослым клещам в способности переносить инфекцию. В Минздраве напоминают, что если клещ присосался, его нужно правильно удалить. Для этого можно использовать стерильный пинцет или клещеверт. Его можно купить в аптеке. После обязательно обратиться в больницу, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В каких странах больше всего людей-нарциссов, выяснили ученые одного из американских университетов. Для этого они опросили почти 50 тысяч человек – от Эквадора до Австралии. В итоге почти в каждой культуре молодые люди более нарциссичны, чем пожилые, особенно мужчины. Первое место в рейтинге заняла Германия. На второй строчке Ирак, за ним жители Китая, Непала и Южной Кореи. На противоположном конце списка Сербия. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А дальше на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, сегодня днем в Беларуси дожди, возможно, гроза, и только в Витебске без осадков и плюс 23. А в остальных городах дожди. В Гомеле и Могилеве сегодня плюс 24. В Бресте, Гродно и Минске сегодня днем плюс 22. Возможно, гроза и сильные ливни. Берегите себя в непогоду.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климатстор».
3: Хит за хитом. Весь день.
2: На часах 13.05, уже менее чем через час на Инистар наше шоу. Наконец-то выходные вместе с Аней Васильевой. Ну а до этого грядущего шоу успеем послушать много музыки. И прямо сейчас Angels, Эда Моранди.

0: С одной из песней о огромных расстояниях, миллионы миль, а в километрах это еще больше будет, правда. К счастью, улица Комсомольская в Минске находится не в миллионах километров от нас с вами, и мы с вами можем собраться, очень даже здорово, в среду 5 августа и вместе классно погулять. Радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску в рамках «Лето вместе с Юнистар». Мой коллега Валентин Середа, он ведущий, а он еще и профессиональный фотограф, научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много-много-много интересных историй. Итак, ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа. Будем гулять по улице Комсомольская. И чтобы стать нашим участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки пятницы? По случаю пятницы мы собрали для вас наши лучшие, наши главные хиты. Ждем Келли Кларксон и Because of You через пару минут.
1: Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Эос. Эос

0: Матрасы ЭОС.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.Бай.
2: Это была...

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 33. Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Crazy. Это Бритни Спирс на Инистар за 20 минут до нашего специального пятничного супершоу под названием «Наконец-то выходные». До него успеем послушать Зейна. От него «Die for me», а от Июлы предложение потанцевать. Вот она устроит движ и драйв в нашей пятнице. Через 5 минут ловите Джона, диджей Като с хитом «Turn the lights off». От меня, Вадим Савина, спасибо за компанию. Я не прощаюсь, друзья. Вернусь к вам ровненько в 17 с обновленным хит-парадом «Юнистар ТОП 20». Скоро услышимся. Отличного дня!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на «Юнистар». На «Юнистар». Партнер программы.

0: для кошек и собак Уника.
1: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь, компания Ветторг-партнер.
2: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
3: Выход в люди.
2: Тем, кто проводит выходные с семьей, я рекомендую отправиться в Минский зоопарк. В субботу и воскресенье там проходит Динофест. Обещают смех, попкорн и семейный отдых. Парк динозавров 25 и 26 июля превращается в гигантскую игровую вселенную. Будет пенная вечеринка, научное шоу, мастер-классы, розыгрыши призов и даже игра в кальмара. То есть можно и ламу кормить, и убегать от гигантского динозавра, и танцевать в облаках пены. Для родителей, которые хотят выпить кофе, пока ребенок лепит, рисует и проходит квесты, просто находка. Всех, кто давно хотел начать новую жизнь, но все не было подходящего знака, я приглашаю в субботу и воскресенье в ботанический сад. Там в эти дни большой фестиваль саморазвития и здорового образа жизни My Way Festival. С 11 утра до 8 вечера здесь можно все то, о чем мы обычно читаем в соцсетях, но вечно откладываем на понедельник. Йога, функциональные тренировки, латино и зумба, а для самых отважных сеанс гвоздистояния. На мой взгляд, идеальный контраст выходного дня. Здесь же лекции по психологии, ароматерапии и ментальному здоровью. Отдельный повод заглянуть – благотворительная площадка для бездомных животных. Можно принести корм, игрушки и, кто знает, возможно, уйти с фестиваля с новым пушистым членом семьи. Если вашим летним вечерам не хватало кино на открытом воздухе, то в субботу вечером в городском поселке Плещеницы бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке имени Набокова. Тот самый формат, когда ты сидишь на пледе с термосом чая, вокруг мерцают фонарики, а на большом экране зрелищный блокбастер или теплое семейное кино. Правда, организаторы честно предупреждают, что все зависит от погоды. И если она подведет, показ перенесут на воскресенье. Но если все состоится, будет очень атмосферно. Только возьмите с собой коврик, плед и репелленты. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
3: Выход в люди.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
5: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня узнаем, что скажет о человеке его любимый цвет и почему после еды мы хуже слышим.
4: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
6: Реклама.
7: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
8: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов всего 1359 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Горячее предложение в 3 цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены.
10: Ох, хорошо под теплым душем.
11: А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
12: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
13: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
14: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов

0: И, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: И не говорите вы, наконец-то выходные, и на часах уже 13:56, а это значит, что прямо сейчас я, Аня Васильева, приклеиваюсь к микрофону для того, чтобы все чаще и чаще отвлекать вас от работы, конечно же, с помощью хитов, ну и намекнуть вам о том, что у вас буквально последние часы остались для того, чтобы проголосовать за любимчиков на нашем сайте unistar.by или в мобильном приложении Unistar. А мы пока послушаем Brooke Sexton и Pay to Exist. Аня Лорак и Мот. Ирэл Джиглас, Калифорния Дримен, раньше остальных. И вот, кстати, Вадим Савин прямо сейчас напомнит, кто находится в лидерах хит-парада Unistar Top 20 и напомнит о том, что вы можете все-все-все изменить. Ну а мы начинаем наше шоу, наконец-то выходные, отмечаем пятницу.
4: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Добрый день, Белоруссия. 14 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестпроекты. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, сообщает Белта. Президент отметил, что реализация таких проектов разворачивается не так быстро, как требуется, и отметил, что мешает собственная внутренняя неразворотливость. Сами себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами, заявил Александр Лукашенко. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей юридическими лицами в Беларуси полностью исчерпана. Об этом рассказали в таможенном комитете. И напомнили, что для дальнейшего импорта бизнесу нужно будет теперь уплатить ввозную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости электрокара. Между тем, у физлиц пока есть возможность привезти электромобиль для себя по сниженной пошлине. Осталось 1708 единиц, пишет Ньюсбай. 33 новых больших автономных троллейбусов скоро выйдут на дороги Минска. Каждый из них сможет вместить как минимум 130 человек. В жару в этих троллейбусах будет спасать система кондиционирования. Комфортные условия обещают как для пассажиров, так и для водителя. Двери у этих транспортных средств с функцией противозащемления. Электротроллейбусы смогут проезжать 20 километров в автономном режиме. Их планируют пустить на маршруты, где нет контактной сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска уникальную семью лебедей заметили в Бресте. Обычно выводок этих птиц состоит из 5, максимум 8 птенцов. Здесь же 14 малышей. Птенцы одного размера имеют одинаковый оттенок оперения, что позволяет считать, что все они дети одних родителей и одного выводка, говорят орнитологи. Они отмечают, что лебеди очень принципиальны в семейных вопросах и не подпускают к своим гнездам посторонних. Такую плодовитость специалисты связывают с хорошим физическим состоянием птиц. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство.

0: когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. Один, два, три.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Двухместная палатка всего за 29,90.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044 784 84 84.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Четырнадцать часов и 31 минутка. Это наконец-то выходные на Юнистар, и наша наконец-то пятница. Ну что, мы заслужили провести ее весело под хит за хитом. Свеженький хит уже очень скоро ворвется в наши динамики, но сперва тут Дима Кустов, и что нам надо знать, он расскажет с удовольствием.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
4: Надо знать.
6: Вы знаете, почему экран телефона гаснет, когда мы подносим его к уху? Вы наверняка замечали.

0: Только начнешь говорить по телефону, поднесешь его к уху, экран гаснет. Все дело в маленьком датчике приближения. Он спрятан рядом с динамиком. Как только он понимает, что рядом есть препятствие, в данном случае ваше ухо или щека, экран отключается. Это сделано по трем причинам. Во-первых, чтобы вы случайно не нажали что-то щекой. Во-вторых, чтобы сэкономить заряд, ведь экран ест больше энергии, чем кажется. И в-третьих, чтобы телефон меньше грелся, пока вы говорите. Датчик работает по простому принципу. Он излучает инфракрасный свет, который отражается от вашей кожи и возвращается обратно. Получив сигнал, телефон понимает: пора погаснуть. Так что, когда экран исчезает во время звонка, это не баг, а очень продуманная функция. И это надо знать на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
3: Ну а прямо сейчас обещанный свеженький хит от поп-иконы и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Естественно, я намекала на Мадонну и Мартина Гаррикса. Бизар! Зачем ждать, если можно послушать прямо сейчас?
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
4: Love is the strangest thing. Just when you

0: 14:37. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. И новость вдогонку летит о том, как лучше узнать человека. Расскажу. Если вы хотите узнать больше, тогда спросите, какой его любимый цвет. Психологи говорят, что именно цвет может многое рассказать о характере. Вот если человек предпочитает красный, значит, он лидер по природе. Если желтый, он полон оптимизма. Если зеленый, он упрям и стремится к признанию. Ну, а серый цвет говорит о сдержанности и склонности к меланхолии. Ну, а белый цвет – это творческий потенциал. Но помните, что один только цвет не расскажет вам о характере человека, поэтому задавайте больше вопросов. Например, о банковских счетах. Вот это точно о многом расскажет. Наконец-то выходные. Ну и, конечно, сейчас вопросы буду задавать я в драйв-чате. Спрашиваю у вас о том, как вы познакомились с друзьями в путешествии. Как это было? Предысторию, вот мне, пожалуйста. Потому что многие сейчас наверняка отправляются в отпуск, может быть, даже в одиночестве. Может быть, мечтают отлично провести время вдали от всех знакомых. А вот возьмут и познакомятся с человеком, который дальше пойдет с ним по жизни. На все воле судьбы. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Вот и вы расскажите о той судьбоносной встрече, которая уже произошла. О друзьях, с которыми вы познакомились в путешествии. Очень скоро вернусь и перескажу, что вы там написали.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санаторий осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок.
3: В смысле?
4: Все для школы беру в 3 цены.
3: Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
6: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
7: А можно только чудо Рекс?
6: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
8: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
9: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
10: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
14: Может, в поход с друзьями?
13: В лес за грибами?
14: Или к маме на дачу?
13: Спортом займемся мы на удачу.
14: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
13: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер препарат Смектосорб.
16: Селезенкин?
17: Есть.
16: Печенкин?
18: Есть.
16: Кишечник? Где кишечник?
17: Расстроился, снова диарея.
19: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
20: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрациона раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: 14:48. Это наконец-то выходные на Юнистар. Вы мне рассказываете сегодня, как вы познакомились с друзьями в путешествиях. Виктор, судя по всему, пишет: поскольку моя жена мне лучший друг, то расскажу, как мы с ней познакомились. Можно сказать, это было путешествие. В середине нулевых мы играли в онлайн-игру «Путешествие по миру». Именно этому виртуальному я столкнулся с очень дерзким и агрессивным персонажем. Слово за слово, оказалось, 30-летняя девочка, 13-летняя девочка, прошу прощения, а мне 15. Я из Мозыря, а она из Минска. Ну, вот уже полноценно 10 лет вместе, а знаем друг друга 20. Считай, всю жизнь. Какое удачное онлайн-путешествие. Вот это сыграли на всю жизнь. Дмитрий поехал отдыхать в Узбекистан. Ночью ехал в Самарканд, заблудился, попросил помощи у сотрудников ГАИ. Они провели меня на нужную дорогу, заехали в чайхану покушать, и ребята угостили меня. И с тех пор общаемся. Полезное знакомство. Да, побольше бы добрых людей рядом. Ну, а лучше не теряйте. Сидите на голос. Аня Васильева тут и хит за хитом на Юнистар из ваших динамиков. A7S и Topic Breaking Me буквально через пару секунд.
1: Наконец-то выходные.
2: Вы слушаете.
0: Радио
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказание и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Часов и 56 минут. Это наконец-то выходные на Юнистар. И мы с вами продолжаем двигаться дальше. Навстречу выходным мы несемся на крыльях хитов. И это Биберекса буквально через пару минут тут. Кстати, вторая строчка нашего хит-парада Юнистар ТОП-20, но сегодня все может измениться. Вы же голосовали, да, за своих любимчиков? Тогда буквально через пару часов ждем Вадима Савина с итогами хит-парада Юнистар ТОП-20. А пока тут добро.
4: Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами.
3: По-моему, нужно действовать. Инструкция уже получена. Звук поставим на всю. Эминем, Риана. Раньше остальных, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.

0: указания и побочные эффекты.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это была реклама.
4: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юниста.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 15 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает за границей с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка в Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. По словам президента, такие командировки дают положительный эффект для экономики, так как на уровне глав государств достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. При этом Александр Лукашенко признался, что боится волокиты и чтобы эти командировки не проходили мимолетом и мимо цели, сообщает Белта. Автомобиль с военными опрокинулся сегодня на трассе Осиповичи-Барановичи. Погибло 2 человека, 14 пострадали. Им оказывается необходимая медпомощь. Большинство из них продолжат лечение в главном военном клиническом медцентре. По предварительным данным, водитель потерял управление при повороте на главной дороге, из-за чего машина опрокинулась. Минобороны проверяет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны. А Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело, сообщает Белта. И к новостям спорта. У сборной Германии новый главный тренер. Это легендарный Юрген Клопп. Он сменил на этом посту Юлиана Нагельсмана, который лишился поста после сенсационного вылета сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Напомню, Германия уступила Парагваю в серии пенальти. Для Юргена Клоппа нынешнее назначение – новый вызов после того, как в 2024 году он попрощался с Ливерпулем и объявил о паузе в тренерской деятельности. До этого немец дважды выигрывал Бундеслигу с Дортмундской Боруссией. Всего в его коллекции 13 трофеев. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития».

0: Никитиным. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. И по информации сайта Погода.бай, и ночью дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно. В этих городах около 13 градусов. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков. И тоже 11-13 выше 0. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске, а вот в остальных городах без осадков. Что касается температуры, то теплее всего будет в Гомеле до плюс 26. В Бресте и Могилеве 23-25 градусов. В Витебске и Гродно около 24. В Минске завтра днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой. Ну а мы едем дальше, навстречу выходным, которые ничто не испортит, даже вот этот кратковременный дождик. Ну а лучше эти выходные, эту пятницу, я уверена, готовы сделать хит за хитом на Юнистар прямо сейчас.
2: Хит за хитом.

15.11, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, ну и поговорим о новостях из мира автовод-маршрутки сегодня. Неотъемлемая часть нашей жизни, но когда они вообще появились? Кажется, всю жизнь катаемся на них, да? Вот первые маршрутки в Минске выехали на дороге в 1974 году. Их запустил агрокомбинат таксомоторного транспорта, чтобы люди могли добраться из центра в новые

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
2: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
2: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
2: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: О, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются. Программой «Надо знать» от Димы Кустова. А потом явлюсь я и представлю вам свеженький хит.
4: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
4: Надо знать.
6: Вы знаете, почему вареное яйцо крутится, а сырое нет? Если вы вдруг решите покрутить яйцо на столе, результат может вас удивить. Вареное будет вращаться весело и долго, как волчок, а сырое еле-еле повернется и тут же замедлится. Почему так? Секрет внутри. У вареного яйца все плотное, сваренное. Оно крутится как одно целое, но сырое жидкое. И когда вы начинаете вращать скорлупу, внутри все еще болтается. Жидкость как бы тормозит движение, создавая сопротивление. Получается, вы крутите не яйцо, а только его оболочку. Пока внутренности догоняют скорлупу, яйцо уже теряет импульс и останавливается. Кстати, это простой способ отличить вареное от сырого, если вдруг забыли, какое из них какое. Просто крутаните и смотрите, кто ведет себя уверенней. Так что да, яйца умеют крутиться, но только если жизнь их уже слегка подкипятила. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
4: «Надо знать».
7: Наконец-то выходные.
4: Уикенд свежих хитов.
3: Еще приятнее, эту пятницу делает свеженький хит, ну, естественно, о любви. Романтическая песня о первой любви и свиданиях. Это Blossoms, Meet Me in Love. Ой, как красиво звучит по-летнему. Прям захотелось влюбиться. Слушаем прямо сейчас свежий хит на Юнистар.
4: Уикенд свежих хитов.

15:38. Это, наконец-то, выходные на Юнистар и рубрика «Вдогонку». Что же рассказать вам? Не заводите серьезных разговоров после завтрака и обеда. Понятно, друзья мои? Я думаю, что вы только что пообедали, так что исключительно легкая беседа. Почему? Ученые говорят, что после еды мы хуже слышим, представляете? Просто после приема пищи кровь активно приливает к органам пищеварения. Именно это может снижать общий тонус организма, в том числе и на слух влиять. Но эффект этот кратковременный. Небольшое снижение слуха может наблюдаться в течение 2-3 часов после еды. Но с моим режимом питания я, знаете, вообще плохой собеседник. Только слух вернется, так я опять что-то жую. Ну, не зря же говорят, да, когда я ем, я глух и нем. Вот что-то ж знали наверняка. Наконец-то выходные и наконец-то рубрика «Драйв-чат». Очень скоро будем закругляться, а этим днем, плавно переходящим в вечер, я вам напоминаю, о чем мы болтаем, о друзьях, с которыми вы познакомились в путешествии. И как это было, вы тоже рассказываете. 610-9950, код 29. Если есть чем поделиться, сделайте это все непременно. Но прямо сейчас Вадим Савин напомнит вам о лидерах хит-парада «Юнистар ТОП-20». Кто там на первой, второй, третьей строчке? Послушаем.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Дорогой,
1: скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Выгодные покупки всегда кстати. Только с 23 по 26 июля на 21 век Бай большая распродажа. Скидки до 60% на тысячи товаров. Аэрогриль Evolution Aero с чашей 10 литров всего 169 рублей. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
6: Имплантацию? Сделаем!
7: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
8: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
7: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
9: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
10: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
11: Остался всего один рекламный ролик.

0: Диабет.
1: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медотопаз.
0: Это была реклама.

15:49, это наконец-то выходные на Юнистар, и с рубрикой «Драйв-чат» мы на сегодня закругляемся. Вы мне рассказывали о друзьях, с которыми вы познакомились в путешествии. Мне больше всего понравилось сообщение от Наташи, которая заметила свою лучшую подружку, ну как, точнее, она сама на себя обратила внимание, когда они вместе отдыхали за границей, ну, правда, они еще так друг друга не знали. В общем, ее подруга играла в волейбол и, видимо, не приняла подачу, и этот самый мяч улетел прямо в голову Наташи. Так и познакомились. С чего началось ваше общение со своим другом? Может быть, мы заставили вас вспомнить сегодня вот этот приятный момент. И да, напишите ему, как сильно вы соскучились. А может быть, пора уже встретиться. А то взрослые дела мешают с друзьями нормально пообщаться и посмеяться. А иногда это нужно каждому из нас. Мы продолжаем радоваться хитам на Юнистар. И, конечно же, Тедди Свимса слушать. Мистер Know It All. И этот красавчик есть в хит-параде. Я надеюсь, что вы за него как следует голосовали. А вот насколько интенсивно, узнаем уже буквально через пару часов. Раньше остальных тут Тиесто, The Business, и мы продолжаем двигаться в сторону выходных.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Пятнадцать часов и 57 минут. Это наконец-то выходные на Unistar. И у нас невероятная новиночка Mild Ways. А еще Hi-Fi с намеком на завтрашнюю погоду. Ну, подробный прогноз погоды сразу же после выпуска новостей.

0: Нечего тут гадать. Шакира раньше остальных. Будем двигать бедрами. Желательно, конечно, в сторону выхода, но уж как получится. В сторону вечера. Ну, чтоб наверняка. Аня Васильева рядышком с вами. Поехали дальше.
1: Реклама. Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
4: Стомика.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг

0: и полученные эффекты.
1: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо, Рекс?
2: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
4: Может, в поход с друзьями?
5: В лес за грибами?
4: Или к маме на дачу?
5: Спортом займемся мы на удачу.
4: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
5: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
4: Это была реклама.
1: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: скидки. Подробнее на beauty.com.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, сообщает Билта. Президент поручил активнее поддерживать перспективные экспортные проекты и обратил внимание, что Нацбанк недостаточно активно участвует в этой работе. Появилась свежая статистика о средней зарплате белорусов. Данные за июнь опубликовал Белстат. Важный показатель растет уже несколько месяцев подряд. По сравнению с маем зарплата увеличилась на 100 рублей и достигла отметки в 3100. Территориально самый высокий средний заработок, как и раньше, отмечается в белорусской столице. Сумма превышает 4000 рублей. А самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В секторе информация и связь средняя сумма дошла до 6190 рублей. В Минске завтра отметят День пожарной службы. Праздник пройдет в парке Горького с 11:35 до 15:00. Гостей ждут концерт, парад различной техники по свислочи и выступление авиации МЧС. Можно будет также посмотреть на раритетную и современную пожарную технику, одежду и снаряжение. А детям будут интересны интерактивные обучающие площадки, пишет Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Самый длинный в мире стол для настольного футбола появился в Бруклине. Его длина – 160 метров. Он настолько велик, что вряд ли бы поместился в одном городском дворе. Недавно судьи и фанаты зрелищных турниров внесли этот объект в Книгу рекордов Гиннесса. День установления рекорда люди из 48 стран мира собрались, чтобы поучаствовать в турнире. Увы, после регистрации достижения стол демонтировали, точнее разделили на множество стандартных кикбол-столов, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно, и в этих городах около 13 градусов. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков и тоже 11-13 выше ноля. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске, в остальных городах без осадков. Что касается температуры, то теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте и Могилеве 23-25 градусов, в Витебске и Гродно около 24. В Минске завтра днем тоже до плюс 24. И кратковременный дождь с грозой.

0: 2000 километров. Ну, согласитесь, впечатляет. И таким нас порадует концерн BYD. Там готовят к выходу обновленную гибридную модель C06. У автомобиля спортивный дизайн, двухцветная окраска, аэродинамичный профиль, а главная деталь, которая отличает его от предыдущей версии, это лидар на крыше для продвинутых систем помощи водителю. Габариты стали больше, мотор мощнее, оптика более узкой. Радует и запас хода, ну, естественно, я уже сказала. Это самая главная радость, мне кажется, всех водителей и владельцев электричек, до 2000 километров в гибридном режиме без дозаправки и подзарядки. А гибридная установка тратит минимум топлива, что, кстати, тоже приятно. Обновление спланировано на следующий год, но пока можно купить актуальную версию. Ну, или немножечко подождать, если вы, конечно, умеете ждать. Ну, а для всех тех, кто умеет ждать, игра прозевать невозможно. Ладно, осталось-то ждать всего ничего, пару секунд. Наконец-то выходные. Сыграем прямо сейчас. Ну а победитель получит в подарок набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Все максимально просто. Будем слушать музыкальный отрывок. В какой-то момент исполнитель сладко зевнет и пропустит важное слово. Что за оно? На этот вопрос вы мне ответите в телеграме Енистар. И кто будет первым с правильным ответом, тот и победил. Я уверена, что вы готовы начинать, поэтому еще раз напомню. Номер телеграма 610-9950, код 29, и поехали! Услышит весь район, что я в тебя влюблю. Эта песня периодически появляется в эфире Юнистар, так что сложностей возникнуть не должно. Ну а если вдруг запоздали, то тогда переносите свою победу на понедельник. А кто был первым, расскажу буквально через 7 минуток. Пока же у нас Отника, и вместе отпразднуем любовь. Celebrate Love на Юнистар.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 16.17, наконец-то выходные на Юнистар, и прямо сейчас будем подводить итоги игры. Продевать невозможно. Ну что, сегодня группа «Добро» была у нас со сладким зевком. Кому удалось рассекретить слово, узнаем. И лишь чего-то там звон. Ну, вы правильно догадались. Давайте убедимся в правильности своих ответов. Гитары. Пропущенное слово. И я поздравляю всех, кто ответил правильно, но раньше остальных с заданием справился Максим. Неужто ваша любимая песня? 42-45, последние цифры номера. Вот лайк вам поставлю. А уже в понедельник с вами свяжется наш редактор и расскажет, как и где забрать подарок. Набор кормов для собак и кошек от компании ВВП «Зоовет» и ее проекта «Мой питомец». А 25 и 26 июля приходите в ТРЦ «Палаццо» на масштабную и яркую международную шоу-выставку кошек «Королевство кошек». Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая юбилейная шоу-программа, конкурсы красоты, награждение призеров, рейтингов Всемирной Федерации Кошек и многое другое. Ну что, победителя поздравляем. Ждите, с вами свяжется все непременно. Ну а мы едем дальше. И есть о чем поговорить. Хотя водителям не понравится.
1: Наконец-то выходные. Рубрику представляет компания ВВП «Зоовет». Корма «Супер Премиум» и «Холистик» классов «Блиц Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании ВВП «Зоовет» – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на vvpzoovet.by.
0: Ну, естественно, я намекала на информацию о пробках. Я тут обновила сервис Яндекс.Карты. И да, все хотят домой, поэтому и пробки в столице на 7 баллов из 10. Серьезные. 22 минуты уйдет на улицу Козлова. На

0: проспекта Рокоссовского, 20 минут на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича. Еще одна крупненькая пробка на 12 минут на МКАДе от Громова до Козинца и 11 минут на Минской кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта. Партизанский же проспект от железнодорожного моста до МКАДа пока приятные 5 минут, дальше больше, но радиальная от Амелинюка до Партизанского проспекта 10 минут. 10 на Красный потратите от Якуба Колоса до проспекта Машерова и примерно столько же на Максима Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова. Аня Васильева тут, еду с вами вместе дальше под Шаус Love Tonight и Capital City Safe and Sound.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: 25 44 44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовые кресла из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Ну, вот не знаю, как у нас тут в центре Минска гремит. И вот как назло, да, многие подумали, нам тут с работы выходить, а дождь вдруг решил начаться. Такая хорошая погода была все это время, а тут оп, может, это намек. Нужно остаться, переждать, послушать хит за хитом и заодно Валентина Середу. Он с программой «Больше жизни» буквально через пару секунд. А потом свеженький хит.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» масло солодко-сметанковое 82,5%, 3,59 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» 44,569,33.
2: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
2: Походы в кино всегда ассоциировались у нас с какой-то особой романтикой. Но сейчас выяснилось, что это еще и полезно. Сегодня разбираемся, почему поход в кино – это важная часть заботы о себе. И начнем с технической стороны. Многие киноэксперты уверены, что только кинотеатры могут дать самый чистый эффект погружения в том виде, в каком его задумал режиссер. Просмотр на телевизоре и тем более на ноутбуке смазывает впечатление. Не та сила спецэффектов, не тот звук, не та атмосфера. А вот когда мы приходим в кино, мы погружаемся в историю настолько, что будто переживаем ее вместе с главными героями. А еще психологи говорят, что поход в кинотеатр – хороший способ отвлечься от забот, потому что это весомая причина выйти из дома и оставить все проблемы за дверьми кинозала. Это хороший повод забыть, что мы можем пропустить какие-то возможности или важные новости. Вместо этого 2 часа чужой незнакомой истории на большом экране помогают нам ощутить, что мы хотя бы ненадолго, но все-таки имеем право выйти из гонки. А если учесть, что кинотеатры – одни из немногих общественных мест, где нельзя пользоваться телефоном, то вечер просмотра какого-нибудь фильма становится еще и надежным способом провести цифровой детокс. Искусство – один из самых мощных и эффективных способов сбежать от реальности. Диалоги главных героев и истории, трогающие сердца, помогают заглушить непрерывный фоновый шум, с которым мы проводим каждый день. А яркая картинка может перенести нас в совершенно другой мир. Поэтому большой киноэкран едва ли не самый мощный вид терапии. И чтобы увидеть жизнь в ярких красках, достаточно просто купить билет в кино. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.
3: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
0: Ну что, свеженький хит, как всегда, поднимает настроение. Может быть, даже он вас немножечко отвлечет. И вы не так часто будете смотреть в окошко в надежде, что этот дождь закончится. Пока не закончится, я тут периодически обновляю карту осадков. Так что не забудьте зонт. А будем слушать хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Это Flow и Lick It. Полная версия хита через пару секунд.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

Ну что, будем планировать не только эти выходные, но и следующую неделю, основываясь на звездных предсказаниях. Овны, как всегда, гороскоп на следующей неделе начинаем с вас. И вам нужно будет на следующей неделе прислушиваться к советам окружающих. Они могут помочь вам разобраться в неоднозначной ситуации. Что касается тельцов, то на следующей неделе вам важно планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Решение многих жизненно важных вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить материальное положение. Ну, все мы такие близнецы. Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препятствия. Вы уверенно идете к своей цели. Ну, можно будет особенно на следующей неделе не напрягаться, потому что большинство того, что вы задумали, получится. Раки. Вам не стоит полагаться на удачу, лучше действовать с помощью проверенных методов. Для некоторых представителей знака возможен переход на другую работу в середине недели, ну или знакомство с новым коллективом. Львы. Настал период, когда вы можете с легкостью, одним рывком преодолеть многие препятствия и барьеры. Хорошее время для налаживания связей и контактов. Ваше обаяние и авторитет могут быть столь значительными, что ваше окружение воспримет как должное ваши инициативы и предложения. Девы, ситуация на работе у вас довольно запутанной будет, поэтому полноценный отдых явно не светит. Но к среде вы можете заставить события развиваться в вашу пользу. Весы. На следующей неделе главное для вас – это реализовать собственные возможности и чувствовать свою значимость. На работе начинается хорошая творческая полоса, обеспечивающая доброжелательность и понимание во взаимоотношениях. Поддержка может приходить со стороны коллег и совершенно незнакомых людей. И да, у вас будет шанс пополнить свой багаж знаний. Скорпионы. На следующей неделе можно ожидать приятных известий и таких заманчивых предложений издалека. Кто чему будет предлагать, вот мне как скорпионы уже сильно интересно. Жду не дождусь. Среда будет благоприятна для любых начинаний, связанных с общественной деятельностью. Ну и, конечно, следующая неделя будет отмечена гармонией в отношениях с окружающими. Стрельцы. Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в облаках и избегать неясных ситуаций. И самое главное, звезды говорят, на следующей неделе не решайте все в одиночку. Воспользуйтесь помощью друзей, близких или коллег. Козероги, на следующей неделе не стоит поддаваться на провокации, в том числе на свои собственные. Даже на короткий период не допускайте, чтобы вами руководили отрицательные эмоции. Водолей, если у вас есть интересная идея и замечательные мысли, то они должны оказаться востребованными и жизнеспособными. Неделя принесет знакомство с новыми интересными людьми и, что важно, перемены в карьере. Я надеюсь, к лучшему. Рыба Майи. На следующей неделе сконцентрируйтесь на идеях и планах. Заинтересуйте потенциальных единомышленников, и вместе вы сможете многого достичь. Вот такой вот он, деловой гороскоп на всю следующую неделю. Ну, а прямо сейчас предсказание. Наконец-то выходные. Предсказание немножечко другого рода, но ничего себе! У меня прям дар речи пропал. Как так-то? 9 баллов из 10 сейчас в столице. Вы поняли, что я с

вам о пробках. Ой, надолго мы тут, ребята, пробки очень серьезные, поэтому давайте так, о самых крупных. Полчаса на улице Козлова проведете на проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева. Вот кто будет с удовольствием слушать хит за хитом на Енистар и Енистар ТОП-20 в том числе. Улица Сурганова, Орловская, от Куйбышева до Долгиновского тракта почти 17 минут 22 на МКАДе от Озерцовского тракта до Козинца. Еще одна пробка на Минской кольцевой от Ташкентской до Козинца. 25 минут будете ехать. Партизанский проспект от железнодорожного моста до Ангарской. Тоже крупненькая пробка. Почти 14 минут. Столько же на Платонова, на Чапаева от Гекалы до Первомайской. Почти 20 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. И вот в любой самой крупной пробке вместе с вами я, Аня Васильева. Ну и, конечно же, Вадим Савин, который прямо сейчас напомнит о лидерах хит-парада «Енистар ТОП-20».

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. На все садовые качели скидка до 15%. Еще больше товаров на Миля Бай. Справки по телефону 7741.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Moneybank.by или по телефону 120.
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375-44-779-60-30.
7: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
8: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
7: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
11: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
9: Это была реклама.

0: сказке мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм», Беларусь.

0: выходные. 16 часов и 51 минутка. Это наконец-то выходные на Юнистар. И так круто мы провели с вами этот день пятницы, который плавно перетекает в вечер. Ну и, конечно, вечером вас в свои нежные, заботливые руки, ох, как возьмет Вадим Савин, как расскажет о итогах хит-парада Юнистар ТОП-20. И, кстати, да, это все от вас, собственно, зависело. Так что, если вдруг вы поймете, что ваш любимчик не занял, не знаю, первую, вторую, третью строчку, вините только себя. Значит, не так активно голосовали. Впрочем, я не уверена, что вот прямо сейчас вы можете успеть поставить лайк за любимого исполнителя. Ну, если что, сделайте работу над ошибками на следующей неделе. Аня Васильева была тут, и услышимся в понедельник. Хотела сказать завтра, да? Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. Но нет, в субботу буду отдыхать под хит за хитом, естественно. И до хит-парада с вами BTS Swim. Я надеюсь, мы не уплывем от такого дождя, который намечается. И Coldplay Beyoncé, тот самый гимн выходным. Тот хит, который мы заслужили.
1: Наконец-то выходные. Радио Юнистар.
0: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Avalon Roxton. Vertigo. Номер 2. Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%.

0: Отпуск в СПА «Ривьера». Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884. Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
1: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Buy.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный, полуфабрикат, всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Это была реклама.
1: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли. Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31

Добрый вечер, в Беларуси 17 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. На какие товары белорусы чаще всего берут льготные потребительские кредиты, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В этом году это окна, двери, керамическая плитка, газовые и электронные плиты, а также различные изделия из дерева. А еще белорусы стали чаще брать кредиты на различные изделия из натурального меха, пишет СБ «Беларусь сегодня». Квота на беспошлинный ввоз электромобилей для юридических лиц в Беларуси полностью исчерпана. Об этом рассказали в таможенном комитете. В ведомстве напомнили, что для дальнейшего импорта бизнесу нужно будет теперь уплатить ввозную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости электрокара. Между тем, у физлиц пока есть возможность привезти электромобиль для себя по сниженной пошлине. Осталось 1708 единиц, пишет Ньюсбай. Первый национальный охотничий фестиваль «Налибоцкие стрелы» пройдет завтра в Беларуси. Сообщается, что в Воложенском районе в Налибокской пуще для гостей подготовили богатую программу. С 10 утра и до 5 вечера на площадке будут работать республиканская выставка охотничьих трофеев, выставка подсадных и охотничьих птиц, демонстрационные стенды участников фестиваля и торговые точки представителей

0: Евро 3 рубля 29 копеек. Доллар США 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Япония снова установила рекорд по ожидаемой продолжительности жизни среди женщин. Этот показатель превысил 87 лет и почти не меняется с 23 года. При этом рекорд по продолжительности жизни среди женщин Япония устанавливает вот уже 41 раз подряд. А вот мужчины в Японии в среднем живут на 6 лет меньше, чем женщины. По этому показателю среди мужчин страна занимает 7 место в мире, уступая Швеции, Норвегии, Италии и другим государствам. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а прямо сейчас на Инистар прогноз синоптиков на субботу. По информации погода бай, завтра днем в Бресте и Витебске плюс 24 и без осадков. В Гомеле завтра плюс 25, дожди и гроза. В Гродно в субботу без осадков и плюс 22, а в Могилеве и Минске завтра днем плюс 24, возможны дождь и гроза.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.
1: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 9 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Ташкентской до Козинца, от Ваупшасова до Партизанского проспекта, от Шаранговича до Озерцовского тракта. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
2: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров «Ганна» охлажденная 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная «Вейро» 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: Это была реклама.
5: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
6: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. Вместе с вами мы ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита предпоследней недели июля. На очереди 17-я ступенька Юничарта. Ну и сюда сегодня стремительно летят, как на зиплайне, красотки из группы Хандрикс.
5: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20.
7: Номер 17.
6: Я вот что думаю, если бы у них спросили: охотницы, вы упали в чарте на 4 позиции, что будете делать? Ну, они наверняка ответили бы что-то в духе: сперва отдохнем, конечно, диван. Ну, а потом сделают ставку на свой главный хит. Это гол!

0: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: 17.31, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути, особенно в непогоду. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в максимальные 10 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Озерцовского тракта до Кижеватого и от Ташкентской до Кижеватого, а также от Воупшасова до Партизанского проспекта. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Реклама. Июль. Миля жарит цены.

0: 20.
1: Леди Гага, абракадабра, отличный подъем на 14 место по итогам предпоследней недели июля. Вот это вы здорово голосовали за Леди и на Unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Так держать, друзья. Спасибо за помощь в составлении свежего чарта.

0: 68 недель в хит-параде «Инстар». Больше года. Сильно больше года. Здорово, конечно. Крутая поддержка «Абракадабре». Ну и скоро мы продолжим слушать лучший плейлист долгожданных выходных. А пока давайте-ка заглянем на скамейку запасных.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь,

или же The Pause. Группа выпускает классные танцевальные треки. Ну а вот эта песня Magnetic, у нее особая история. Вот этот классный, совершенно летний хит под названием «Magnetic» парни сочиняли в Норвегии, в небольшом уютном домике на побережье, во время снежной бури. Представляете, когда на улице было минус 15? И тогда музыкантам очень захотелось создать по-настоящему летнюю и солнечную атмосферу. Ну, как считаете, получилось? Пауза выложила первый отрывок в ТикТок в тот же день, когда написала эту песню, и уже на следующий день трек стал вирусным. Крутые! Новинка рассказывает о сильном чувстве влюбленности и притяжении к человеку, перед которым, ну, совершенно невозможно устоять. Магия, волшебство, магнетизм! Как вам вайб классического диска и фанка?

0: Если нравится, если вы хотите Magnetic слышать на Инистар чаще, тогда поскорее продвигайте группу Бауза в наш хит-парад. Ставьте лайки, и я сделаю то же самое.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к предпоследнему июльскому юничарту, сформированному, и в ритме диска к нам с вами навстречу. Беззаботно мчит летит Galaxy, пока мы поднимаемся на 13-ю ступеньку. С 10-го места рухнули Кунцы Тео Лондон. И главное, что парни остаются в хит-параде.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего 1,99 рубль. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: длился всего один рекламный ролик.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Это была реклама.
2: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
3: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. Мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита в 20-х числах июля. И уже через час дадим ответ на главный музыкальный вопрос недели. Кто сегодня станет нашим номером один?
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
4: Номер 12.
3: Алекса Уоррена из кандидатов на победу сразу вычеркиваем, к сожалению, но его Fever Dream сегодня круто поднимается у нас на целых 7.

0: нас 25 недель Кит Паради не стар, а еще очаровашки поднимаются у нас повыше, изящно обгоняя всех, кого мы уже послушали сегодня. А кто этим красоткам помогал? Это вы! Кто молодец? Вы молодцы! Да! И вот на этой громкой ноте вашей крутизны давайте вспомним обновленные номера с 11 по 15.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15-ю ступеньку у нас рухнули Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза. Это Not You.
2: Номер
0: 14. На 14-е место поднимается Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 13.
0: На 13-ю позицию отступают Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 12.
0: На 12-ю строчку взлетел Алекс Уоррен с хитом Fever Dream. Плюс 7. Это самый крутой взлет недели. Здорово.
2: Номер 11.
0: И на 11-ю ступеньку поднимаются не спеша, а красиво. Да, Кэса и Габриэла.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%. Еще больше товаров на Миля.бай. Справки по телефону 7741.
4: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай. Скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221. Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная килопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм.
5: «Соседи» всегда выгодно зайти.
4: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
6: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем бай».
7: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Таксы

разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят

0: 0,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ Банка. Вклад Такса. Находка для финансов.
1: Это была реклама.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч

0: на beljuvelirtork.by.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Пособие на детей до 3 лет увеличится в Беларуси с 1 августа. Выплаты вырастут почти на 6% и будут действовать до 31 января следующего года, сообщает Минтруда. Новые размеры пособий составят на первого ребенка 1057 рублей. Это на 56 рублей больше, чем было раньше. На второго и последующих детей 1208 плюс 64 рубля. Пособие на ребенка-инвалида вырастет на 73 рубля и составит 1359 рублей. В Минтруда напомнили, что размеры пособия пересчитываются два раза в год – 1 февраля и 1 августа, сообщает Белта. На Старовилинском тракте

0: которая начинает охотиться в августе. Молодые особи размером меньше 1 мм. Их практически невозможно увидеть. Но они ничуть не уступают взрослым клещам в способности переносить инфекции. В Минздраве напоминают, если клещ присосался, его нужно правильно удалить и обязательно обратиться в больницу, сообщает Белта. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Уникальную семью лебедей заметили в Бресте. Обычно выводок этих птиц состоит из 5, максимум 8 птенцов. Здесь же 14 малышей. Птенцы одного размера, имеют одинаковый оттенок оперения, что позволяет считать, что все они дети одних родителей из одного выводка, говорят орнитологи. Они отмечают, что лебеди очень принципиальны в семейных вопросах и не подпускают к своим гнездам посторонних. Такую плодовитость специалисты связывают с хорошим физическим состоянием птиц. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков на субботу. По информации Погода.бай, завтра днем в Бресте и Витебске без осадков и плюс 24. В Гомеле завтра дожди и гроза и плюс 25. В Гродно в субботу плюс 22 градуса и без осадков. А в Могилеве и Минске завтра днем дожди и гроза и 24 тепла. Ну а что до обстановки на дорогах, по информации сервиса Яндекс.Карты, прямо сейчас пробки в Минске оцениваются в 10 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Озерцовского тракта до Кижеватого, от Чижевских до Кижеватого, а также от Ваупшасова до Партизанского проспекта. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: Привет-привет! Это радиочарт Енистар 24 июля 2026 года. Ну а все предыдущие эфиры Енистар ТОП-20 вы найдете на страничке нашего хит-парада на сайте enistar.by. Можно слушать онлайн, можно скачать на память, как вам больше нравится. Ну а что до свежего рейтинга?
1: Потеря недели.
0: В него не попал Эбон с хитом Hollow.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вместо Эбона в Юничар залетает большая компания Хюгель, Имаэль Энджел и Алчуней с новинкой Moving to the Sun.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 10.
0: Ну а кто же замыкает топ-10? Топ-10 на этой неделе замыкает Зейн с хитом Die for Me.

0: Give Me Something. Сегодня, кстати, ровно 20 недель в хит-параде Юнистар. Поздравляю команду One Republic. Поздравляю и вас, кто с удовольствием голосует за любимую музыку. Дайте-ка я им тоже поставлю лайк, а то что-то группе One Republic никак не удается. А вернуться на вершину за своим уже, кстати, 5-м золотом. Оно было бы уже 5-м, а так пока только 4 победы.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 8.
0: Ха, а вот кто еще сегодня круто взлетает у нас и обещает сокрушить нынешнего флагмана. Встречайте, Френч Монтана.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс. Всего 29 рублей. Подробнее на Миля Бай. Телефон 77-41.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.

0: Сибирска. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
10: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробык». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
11: Это была реклама.
12: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
13: От меня, Вадим Савина, большой привет. Мы ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита. И главную музыкальную тайну недели разгадаем уже через полчаса. Кто же сегодня станет нашим номером один?
14: Юнистар ТОП-20.
13: К сожалению, точно не Дэвид Гетта, Тедди Свингс и Тонзена. Их гон-гон-гон хоть и поднимается у нас сегодня, но только на одну позицию.
12: Голосуйте на Юнистар.бай.
15: Юнистар ТОП-20. Номер 7.
16: Hi, I'm

0: послушайте, кто на предпоследней неделе июля вылетает у нас из главной пятерки хит-парада Генистар. BTS! Ну как так, правда? Кей-поп звезды продолжают терять у нас очки и позиции. И на этой загадочной ноте давайте вспомним еще одну пятерку отстающих и догоняющих.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю ступеньку упал Зейн, это Die For Me.
2: Номер 9.
0: На 9-й позиции застряла группа One Republic, это Give Me Something.
2: Номер 8. All I need
0: is one night. На 8-ю строчку взлетают French Montana и Max B. All I need is one night. Это Ever Since You Left Me.
2: Номер 7. I only want you when you're
0: gone, gone, gone. На 7-е место поднимаются Дэвид Гетта, Teddy Swims, The Tones and I, Gone, Gone, Gone.
2: Номер

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: После всех этих взлетов и падений самое время перевести дух и добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в нашей гостевой рубрике «Флэшбэк», где по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом.
0: Флэшбэк.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
1: Давайте вновь вернемся в конец июля 25 года. И тогда, ровно год назад, сам Эд Ширен.

0: радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: 18.31, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути, особенно в непогоду. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 8 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД. От Громова до Кижеватова и от Чижевских до Кижеватова, а от Нестерова до проспекта Независимости. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Реклама.
5: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
9: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
10: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
11: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
15: Может, в поход с друзьями?
14: В лес за грибами?
15: Или к маме на дачу?
14: Спорт.

0: Привет-привет и добро пожаловать на кульминацию нашего очередного июльского радиошоу. Еще 4 хита, и вы узнаете имя главного героя Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Какая же песня сегодня будет объявлена лучшим хитом недели?
1: Номер 5.
2: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon, and you're listening to our new single...
0: Пятый номер свежего чарта Vertigo от Avalon Roxton. Только что парни потеряли бронзу прошлой недели.

0: коробки серебро недели. Итак, отбираем у Биби Рексы серебро недели и присуждаем хиту New Religion непризовой четвертый номер. Какие прогнозы на лидера?
1: Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
2: Номер три.
0: О, да, вот кто же еще не пел для нас с вами сегодня. Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан в красивом хите Алана Уокера, который сегодня взлетает на третье место.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 см всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет «Черная купилка» с 23 по 26 июля. Свинина, тазобедренная и лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Черешня всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 35.
6: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА «Ривьера». Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
9: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
8: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

И как вам это нравится, друзья? За неделю до августа Дракула взлетает у нас с 4-го до на 2-е место. Ну и что? Tame Impala и Jenny из Blackpink покоряют новую высоту, где раньше у нас еще не бывали. И заслуженное серебро недели. Отлично!

0: Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
0: Две недели на первом месте. Айда Тедди Свимс. Как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Счастливо, друзья! Услышимся скоро! She

0: уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Вечером с пятницы по воскресенье на Юнистар.
1: Реклама.

0: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение от 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все. 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты.

сообщение от Нововилинской до Слуцкой. Это связано со строительством жилого района. Минздрав предупредил о скором нашествии клещей. Причина – появление нового поколения, которое начинает охотиться в августе. Молодые особи размером меньше 1 миллиметра. Их практически невозможно увидеть. Но они ничуть не уступают взрослым клещам в способности переносить инфекции. В Минздраве напоминают, если клещ присосался, его нужно правильно удалить и обязательно обратиться в больницу, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Уникальную семью лебедей заметили в Бресте. Обычно выводок этих птиц состоит из 5, максимум 8 птенцов. Здесь же 14 малышей. Птенцы одного размера, имеют одинаковый оттенок оперения, что позволяет считать, что все они дети одних родителей из одного выводка, говорят орнитологи. Они отмечают, что лебеди очень принципиальны в семейных вопросах и не подпускают к своим гнездам посторонних. Такую плодовитость специалисты связывают с хорошим физическим состоянием птиц. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно. И в этих городах около 13 тепла. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков и тоже плюс 11-13. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее

0: Реклама.
1: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
2: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-28.

0: Реклама.
1: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. Это Джоэл Кори, Whisper. Это энергичное хиточувствие, которому невозможно сопротивляться, от популярного британского диджея. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное мяу.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дзержинск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно. И в этих городах около 13 тепла. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков и тоже плюс 11-13. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 26. В Бресте и Могилеве 23-25 градусов. В Витебске и Гродно около плюс 24. В Минске завтра днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Steppin'. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно. И в этих городах около 13 тепла. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков и тоже плюс 11-13. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 26. В Бресте и Могилеве 23-25 градусов. В Витебске и Гродно около плюс 24. В Минске завтра днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.

0: прибыль неразрывно связана с риском получения денег.
1: А дальше хит за хитом.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: «300 в расчете! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков».
3: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождь и грозу синоптики обещают только в Бресте и Гродно. И в этих городах около 13 тепла. В Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске ночью без осадков и тоже плюс 11-13. Завтра днем кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 26. В Бресте и Могилеве 23-25 градусов. В Витебске и Гродно около плюс 24. В Минске завтра днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизор. Это хит от поп-икона и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms – Meet Me In Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения
1: рынка. С Максфлайном.
0: А дальше хит за хитом.

Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

Юнистар. Хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, Могилеве и Минске. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Витебске и Гродно около +24 и в Минске днем тоже до 24 тепла и кратковременный дождь с грозой.
1: За хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. Это Джоэл Кори, Whisper. Это энергичное хиточувствие, которому невозможно сопротивляться, от популярного британского диджея. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Step. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юниста.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.